0: Мариэль. Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио. Радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.